0: Или не еще дома? Не. Пока тебе дома, брат. Он говорит, что казва. Ака те молим, то говорит, да ми се яви.
1: Када би ми барем вратио, моје средство истрирати.